изначально. Чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит гаф.

0: 25 lei pe lună.
1: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway, fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7, bară 1.
2: Ищешь новый автомобиль? В Автобанк. Машины в наличии под заказ из США, Южной Кореи, Грузии и Китая. Кредит, лизинг или трейд-ин. Более 10 лет опыта и свыше 10 тысяч довольных клиентов. Быстро, прозрачно и безопасно. Автобанк. Кишинев. Улица Вадулы Воды, 26. Автомобиль твоей мечты начинается здесь.
3: Внимание! Осень приносит с собой множество соблазнов. Осенние куртки, кроссовки, новые образы и масса поводов обновить гардероб. Вы найдете все в Grand Hall и Baby Hall. Nike, Adidas, Lana Fus, Tom Brands, Papuki, Barbaris. Приходите и подберите себе то, что вам по душе.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 107 9.

0: вашего дома от Юск. Скидки до 40% более чем на 500 товаров интерьерной мебели. Обеденные столы и стулья, зеркала, кресла, кровати и многое другое. Акция действует с 8 по 21 октября. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Promo. Ascultă Wake Up-eri de dimineață de la 9 la 10 și câștigă împreună cu patiseria Granoem. Pizza fierbinte, croasante cu ciocolată belgeană, plăcinte delicioase și multe dulciuri din producția proprie a patiseriei. Granoem. Gust rural. Autentic, natural, oferit de mine. Șoseaua Balcani, 7A.
2: Record. Promo.
3: Record Dance Radio.
4: Реклама на рекорде 0 764 4 179.

каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка, эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Армин Ван Бюрен. For all the best.